прячет под очками слезы, и просто не понравились красные розы, и нет ответов на мои вопросы.